0: кити трезарена, подавачана кафу.
1: Ой-ой-ой.
0: Ой-ой-ой. Сиди, сиди. Сиди, сиди.